День Великой Победы на радио «Искатель». Клавдия Шульженко. Где же вы теперь, друзья-однополчане?

0: где же вы теперь, друзья? Однополчане, боевые спутники мои.
1: Правила искателей. Сознается в вине только сильный, скромен только сильный, прощает только сильный, да и

Радио Искатель. Хочу все знать. Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: Суверенный, военный, странноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: Тина Тернер. Золотой глаз.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

детских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы,

0: братских могилах не ставят крестов. Разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
1: Правила искателей.
2: Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.
3: Александр Алехин для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения. Флаги Ямайки и Мавритании.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: писатели. Маршал Победы. Так называли Георгия Жукова в простом народе. Главная характеристика полководческого искусства – величие одержанных побед и совершенных ратных подвигов. Жуков, будучи членом ставки и заместителем верховного главнокомандующего, командуя около 2 лет различными фронтами, был участником всех важнейших событий и операций Великой Отечественной войны. Георгий Константинович родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковке Калужской области. Нужда и бедность – вот и все воспоминания о детстве. В 1915 году Георгия призвали в армию, где он прошел подготовку в кавалерийском полку. Навыки бывалого кавалериста ему пригодятся спустя много лет, когда на него, сидящего верхом на белоснежном коне и принимающего парад победы, будет смотреть весь мир. Наиболее важными этапами становления Жукова как полководца во время Великой Отечественной войны были Ельня, оборона Ленинграда и Москвы, Сталинград, Курская битва, Киевская, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Висла-Одерская и Берлинская операции. Жукова часто спрашивали, в чем успех операций, которыми он руководил. Ответ был прост – неиссякаемое творчество и новаторство. Этому полководец завещал офицерам учиться всю жизнь. Еще одним слагаемым победы было умение проникать в замысел противника. И третья, очень важная часть полководческого искусства – это тщательное планирование и всесторонняя подготовка каждой операции. Важным условием успешного развития наступления Жуков считал умелое применение артиллерии и авиации, смелый маневр с целью окружения и уничтожения противника. А фронтовой удар он рассматривал только как важный этап к достижению цели. Сила полководческого гения Жукова была в том, что его никогда не захлестывала текущая обстановка. Как бы она ни давила на него, Георгий Константинович всегда был устремлен вперед и не терял перспективу. Жуков писал: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».
1: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, думало ли об этом руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате и здания, и ценности благополучно сохранились. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: вариант. Кыргызстан. Озеро Иссык-Куль раскинулось в горах Тяньшаня на северо-востоке Кыргызстана. Летом вода прогревается, можно купаться. Это, конечно, не Сочи и не Анталия, но от принятия водных ванн никто не отказывается. А вот пить воду из озера невозможно, поскольку она солоноватая. Туристов привлекают песчаные пляжи, лечебные грязи, необычные природные объекты и загадки истории. Несмотря на то, что озеро широко известно с древних времен, в китайских летописях Иссык-Куль упоминается в конце 2 века до нашей эры, оно до сих пор плохо изучено. Среди европейцев первым ученым, который занимался научным описанием Иссык-Куля, был легендарный путешественник Николай Пржевальский. Однако регулярных научных работ не проводилось, а, как известно, недостаток информации рождает легенды. Загадочная история произошла в начале 20 века, когда на Иссык-Куле объявился православный священник, имевший при себе карту с обозначенным на ней кладом. Он утверждал, что во времена монгольского нашествия его богатые предки спрятали сокровище в пещеру и закрыли вход каменной плитой, оставив на ней тайный знак. Пещеру он так и не нашел. И вскоре история превратилась в легенду. До тех пор, пока в 20-е годы на Иссык-Куль не заявились старатели с той самой картой. Искатели сокровищ официально обратились к властям и получили разрешение на проведение поисковых работ. Благодаря карте пещеру нашли довольно быстро. Отодвинув каменную плиту, старатели обнаружили изделия из чистого золота, которые честно сдали властям. Утверждают, что существует официальный документ о сдаче находки. После этого рабочим запретили проводить работы. Тема вновь зазвучала в 50-е годы, когда был создан отдел по поиску кладов при МВД СССР. В списке объектов для расследования значился Иссык-Кульский клад. Археологи даже выдвинули гипотезу, что предки священника вывезли и спрятали в пещере личную казну Ивана Грозного. С тех пор сведений о кладе не поступало, но, как говорится, дыма без огня не бывает.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радіоіскатель.

0: искатель. Хочу все знать. В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: и федеральный округ.
1: Саянская провинция. Саянская провинция – это не административное образование, а историческая местность в Саянском районе Красноярского края, где активно развивается сельский туризм. Географически это юго-восточная окраина Красноярского края. Вокруг раскинулась первозданная тайга. Человеческое жилье здесь большая редкость. Горожан в эти места привлекают чистый воздух, тишина и покой, нарушаемые лишь пением птиц. От Красноярска до Саянской провинции всего 3 часа езды. Люди в этих краях жили с глубокой древности, о чем свидетельствуют стоянки первобытных людей. Потом наступили тысячелетия забвения. Постоянные жители снова появились только в начале 17 века. Это были солдаты и ссыльные. В тайге построили деревни, остроги, почтовые станции. За пару сотен лет аборигены-кочевники, крестьяне-переселенцы и ссыльные создали самобытную культуру. Сегодня о тех временах напоминают деревянные тротуары в деревнях, зеленые палисадники и наличники на окнах, напоминающие кружево. Центром Саянской провинции считается село Агинское, имеющее 200-летнюю историю. Оно известно рукотворным кедровым парком и выставкой наскальных рисунков. В деревне Малиновка можно увидеть дом старожила и бывшее стойбище камосинцев. Так называли древних жителей Саян. В местечке Красная Горка сохранилось языческое капище. Сюда едут, чтобы увидеть змеиную щель, пень-оберег, камень-обнимашку и пещеру мужской силы. В селе Унер проходит конкурс-фестиваль «Охота на лис». В Алексеевке действует выставка глиняных игрушек. О трагических событиях истории напоминают тугачинский краслак и этапная дорога. Природными диковинками считаются Арбайский каньон и Тинская Ниагара. На Аргысукском источнике можно попить целебные минеральные водички. Туристскими хитами считаются Тазовские столбы, гольцы Идарского Белогорья и Анжинский серпантин. Красочным событием является Саянский птичий фестиваль, который ежегодно проходит в июле.
0: Россия 360.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера «Кто в артиллерию?» Гайдай ответил «Я». Также он отвечал на другие вопросы. Кто в кавалерию, во флот, в разведку? Чем вызвал недовольство начальства? «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком. «Дайте огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма «Операция И» и другие приключения Шурика.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: планета. Искатели планета.
1: В СССР метро строили в городах, население которых превышало 1 000 000 человек. Не секрет, что метрополитен в советские времена выполнял двойную функцию – транспортного средства и бомбоубежища. Страны социалистического лагеря свои метрополитены строили по советскому образцу. В КНДР первую ветку начали возводить в 1968 году. Пхеньянское метро – одно из самых глубоких в мире. Туннели проходят на глубине 50-60 метров. Всего действуют 2 ветки и 17 станций. Их названия, как правило, связаны с событиями Северокорейской революции. Монументальные вестибюли просторны и высоки. Оформление интерьеров очень напоминает московские и ленинградские станции 60-х годов. Среди сюжетов преобладает патриотическая патетика, производственная тематика, образы вождей и революционная символика. В отличие от советского метро, в наклонных тоннелях нет светильников. Свет дают светящиеся части балюстрады. До недавнего времени иностранцам разрешалось посещать только 2 станции – Йонгван и Пухын. Спуститься под землю можно было во время стандартной экскурсии по Пхеньяну. Сейчас доступ открыт на все станции метрополитена. Иностранцы сразу обращают внимание на портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые имеются в каждом вагоне. Пхеньянское метро самое дешевое в мире. Стоимость проезда составляет 5 вон или 4 цента США. Редкий иностранец откажется прокатиться в метро. Но не из-за низкой цены, а из-за возможности увидеть своими глазами высокотехнологичное транспортное средство. Далеко не каждая страна в мире может себе позволить иметь такую роскошь, как метрополитен.
0: Искатели планета.

Радио Искатель. Хочу все знать. Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Венек. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай.

0: Искатели.
1: Все знают песенку про Васиного папу, который силен в математике. Ее написал для своего рассказа советский писатель Виктор Драгунский. Про таких говорят: человек удивительной судьбы и большого таланта. Он родился в Нью-Йорке, куда после свадьбы эмигрировали его молодые родители. Но прижиться в Штатах семья не смогла и вернулась с полугодовалым сыном в родной Гомель. Драгунский шутил, что это американский образ жизни произвел на него такое отталкивающее впечатление. Родной отец и второй муж его матери умерли буквально один за другим. Третьим важным мужчиной в судьбе Драгунского стал актер еврейского театра Менахем Мендел Рубин. Мать в третий раз вышла замуж, и семья ездила за отчимом на все гастроли. Артист стал для Виктора настоящим кумиром. Он учил мальчика выразительно читать стихи, отбивать чечетку и пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во время Второй мировой войны разминировать объекты саперам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джуль Барс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7 тысяч мин и более 150 снарядов. Незадолго до парада Победы в Москве 24 июня Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своем кителе.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Город Братск административно относится к Иркутской области. Он находится на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, образованных на реке Ангаре. С высоты птичьего полета Ангара в этом месте похожа на изогнутую ящерицу с длинным хвостом. Возле правой лапки этой ящерицы и притулился Братск. Берега водоемов в этом месте сильно изрезаны глубокими узкими заливами, напоминающими норвежские фьорды. Город растянулся вдоль водохранилища на 65 километров. Когда переезжаешь из одного городского района в другой, возникает впечатление, что это разные населенные пункты. Причиной тому большие лесные массивы и водные пространства, разделяющие жилые районы. Так сложилось исторически. Хотя первое поселение появилось на этом месте в 1631 году, городом Братск стал только в 1955. Он образовался в результате объединения рабочих поселков на берегу Ангары, которые выросли вокруг фабрик и заводов. Своим рождением город обязан строительству Братской ГЭС. Комсомольская стройка тогда гремела по всей стране. В 60-е годы на берег Ангары неоднократно приезжали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Результатом их творческих командировок стал цикл песен под общим названием «Таежные звезды». Потом еще многие десятилетия вся страна с упоением пела песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500». Все они рождены в Братске. Результатом строительства Братской ГЭС стало появление Братского водохранилища, крупнейшего в стране и второго по величине в мире. В нем содержится 170 кубических километров жидкости. Это огромное хранилище пресной воды. Оборотной стороной медали было затопление больших территорий, когда Ангару перекрыли плотиной. При создании Братского водохранилища пришлось переселить более 67 тысяч жителей из 248 населенных пунктов, которые должны были уйти под воду. Этим событиям посвящен роман Валентина Распутина «Прощание с матерой», который вышел в 1976 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
7: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте расскажу, где появилась знаменитая сумка «Авоська» и как она получила свое название. В современном виде «Авоську» изобрели в Чехии в 20-х годах прошлого века.

0: Аркадия Райкина. Одним из персонажей его монолога был невзрачный мужичок с плетеной сумкой в руках. Он показывал ее зрителям и говорил: «А это авоська. Авоська, я что-нибудь в ней принесу». Народ подхватил это и больше никак иначе сумку авоську не называл. Через некоторое время название стало официальным, а сама авоська – неотъемлемой частью эпохи.
1: Имеет значение.

искатель. Хочу все знать. В начале Второй мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных танков, обшитых листами брони. Основная ставка была сделана на психологический эффект. Атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжелых орудий, солдаты прозвали их «Ни-1», что расшифровывается «на испуг». Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Алишер Наваи в советской и российской историографии определяется как узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. В мировой историографии как тюркский поэт и суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана. Под псевдонимом Наваи, который переводится как «мелодичный», поэт писал на литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное влияние, и который стал основой современных узбекского и уйгурского языков. Под псевдонимом Фани или Бренный он писал на персидском фарси. Венгерский востоковед, путешественник и по совместительству британский разведчик Герман Армении Вамбери в 1863 году, побывавший в Средней Азии, писал об Алишере Наваи. Величайший узбекский поэт, Наваи известен всем и каждому. Когда ему еще не было и 15 лет, Алишер получил известность как поэт, хорошо пишущий стихи сразу на двух языках – персидском и своем родном староузбекском или чагатайском. В 1469 году Алишер Наваи был назначен на должность хранителя печати при правителе Хорасана Хусейне Байкара, с которым его связывала дружба с детства. В 1472 году получил чин визиря и титул эмира. В 1476 он подал в отставку, однако остался приближенным султана, который доверял ему важные дела. Как мыслитель, Алишер Наваи входил в дервишский суфийский орден Накшбандия. Он любил лишь Господа и посему не интересовался браком. Лирическое наследие поэта огромно. Известно 3150 его произведений в жанре газели, включенных в диваны сборники, его филологические и исторические сочинения. Но вершиной творчества Алишера Наваи считается «Хамса», «Петерица», включающая в себя 5 эпических поэм, дидактическую философскую «Смятение праведных» и сюжетные героические «Дастаны», «Лейли» и «Меджнун», «Фархад» и «Ширин», «Семь планет» и «Стена Искандера». Алишер Наваи комбинировал литературные деяния с политическими. Будучи человеком высокого положения, он покровительствовал науке, искусствам и литературе. Известный полководец, поэт и писатель Захираддин Мухаммад Бабур в своих мемуарах «Бабур-Наме» рассказывает о Наваи. Алишер Бек Наваи у султана был его товарищем. В детстве они учились в одной школе, между ними была большая близость. Неизвестно, существовал ли когда-нибудь другой такой пособник и покровитель людей науки и искусства, как Алишер Бек. Мало кому удавалось построить столько полезных зданий, сколько построил он. Без сына, без дочери, без жены прошел он прекрасно свой путь в мире, одиноко и налегке.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: я верю вам.
1: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимп Бизкит. Готика.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: отвечать, дорогие.
1: Искатели нового.
2: Оружие может быть красивым. Вспомните изящные старинные клинки, украшенные самоцветами. Красив танк Т-34 и автомат Калашникова. Их внешний вид предельно гармоничен. Верхом совершенства кажутся современные истребители. Конструкторы создавали их согласно правилу золотого сечения. Эти самолеты обладают идеальными пропорциями. Но так было не всегда. Первые истребители представляли собой жалкое зрелище. Это были обычные фанерные бипланы. Экипаж состоял из двух человек – пилота и штурмана. Первый управлял аэропланом. Второй следил за курсом, занимался сбором разведданных и сражался с воздушным противником. Для этого в полет брали тяжелые металлические предметы. Пилот подлетал к самолету противника сверху, а штурман бросал металлические предметы во вражеского летчика. В период Первой мировой войны начали использовать пистолеты, а затем пулеметы, которые устанавливали на вращающиеся турели позади пилота. Потом голландец Антон Фокер придумал синхронизатор стрельбы. Он позволял стрелять через вращающийся винт. Параллельно конструкторы занимались укреплением фюзеляжа. Первым цельнометаллическим истребителем стал «Юнкерс». Во время Второй мировой войны истребители представляли собой грозное оружие. После войны самолеты стали реактивными и сверхзвуковыми. Их оснастили ракетами. В 2003 году на вооружение армии США поступил истребитель пятого поколения F-22 «Раптор». Первый российский аналог Т-50 был испытан в 2010 году. От первых истребителей эти машины отличаются так же, как телега от «Феррари».
1: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте. Через президента Трумэна просьба была передана на завод, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Крылатая фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» не всегда соответствует действительности. В мире существует немало автомобилей представительского класса, которые относят к объектам роскоши. Согласитесь, для банального передвижения из точки А в точку Б совсем не требуется обивка салона кожи крокодила и позолоченное рулевое колесо. Самое удивительное, что роскошью могут похвастаться даже автобусы. В Нидерландах есть город Делфт, где находится технический университет. На его базе разработали проект автобуса «Вюбо Супербас». Автором проекта является бывший астронавт, а ныне профессор университета Вюбо Окелс. Кузов автобуса сделан из легкого прочного материала, который используют для строительства ракет. Салон рассчитан на 23 пассажира. Каждое место представляет собой массажное кресло из дорогой кожи, оборудованное телевизором, мультимедийной установкой и климат-контролем. Стоимость автобуса – 13 миллионов евро. Второе почетное место занимает автобус «Элемент Палаццо», родом из Австрии. Их выпускают не более 5 штук в год. Фактически, это роскошный особняк на колесах. Над интерьерами салона потрудились дизайнеры с мировыми именами. Автобус имеет 2 этажа. На первом этаже находится зона отдыха с паркетным полом, массажными креслами, баром. На втором этаже разместилась уютная гостиная. На крыше оборудована открытая площадка, как у яхты. Стоимость автобуса – 3 миллиона долларов. Тройку самых дорогих автобусов замыкает итальянский «Кемпервен». Уже о многом говорит тот факт, что производит его компания «Феррари». Внешне это обычный автобус, но вот внутри, имеются великолепная кухня, спортивный зал с тренажерами, ванная комната, облицованная мрамором. Разумеется, есть шикарная спальня. Путешествовать на таком транспортном средстве – одно удовольствие. Автобус собирают на заводе по предварительному заказу. На выполнение заказа уходит 3 месяца. Стоимость такого чуда – всего-то 1,2 миллиона долларов.

Искатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Чего?

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Расскажу, почему люди, предчувствуя неприятность, говорят, дело пахнет керосином. Причем тут горючее? Корень этой фразы кроется в скандале столетней давности, который разгорелся в США. В центре внимания оказались чиновники, бравшие взятки за раздачу концессий на добычу нефти в Калифорнии. В деле было замешано немало высокопоставленных лиц, а министра юстиции даже отправили в отставку. Советская пресса происшествие тоже освещали. Популярный журналист Михаил Ефимович Кольцов даже посвятил скандалу фельетон, который вышел в газете «Правда». Кольцов писал: «У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином». Читателям так понравилась эта фраза, что ее тут же начали употреблять в повседневной жизни, как намек на что-то подозрительное. Со временем выражение обросло смыслами и стало синонимом надвигающихся неприятностей.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боев под Сталинградом. Нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и демобилизовывали в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию. В древности леса служили надежной защитой от врага, поскольку поселение было трудно отыскать в густых дебрях. За свою долгую историю город претерпел немало невзгод. Брянск пережил нападение татаро-монгол, был захвачен Речью Посполитой, сожжен войском Лжедмитрия II. В начале прошлого века город не обошла стороной гражданская война, а во время Великой Отечественной войны Брянск оккупировали немцы. В этот период брянские леса вновь сослужили полезную службу, став надежным прибежищем для партизан. Сегодня об этом историческом эпизоде напоминает множество памятников. Главным из них считается мемориальный комплекс «Партизанская поляна», расположенный в брянских лесах, в 12 километрах от города. Он находится в историческом месте, где осенью 1941 года, накануне немецкой оккупации, состоялся сбор всех партизанских отрядов. Мемориал включает центральный обелиск, музей истории партизанского движения, диораму «Взрыв Голубого моста» и другие объекты. Долгое время «Партизанская поляна» было традиционным местом встреч ветеранов-партизан и подпольщиков. В Фокинском районе Брянска можно увидеть памятник партизанке, герою Советского Союза Валентине Сафроновой. Чтобы передать важные документы, ей пришлось перейти линию фронта, преодолев 120 километров по глубокому снегу. Памятник еще одному герою-партизану, Дмитрию Ямлютину, установлен в одноименном сквере на улице, носящей его имя. А легендарному командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву посвящен целый мемориальный музей. О былых временах напоминает также памятный знак «Брянск – город партизанской славы», установленный при въезде в город.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Откуда в русском языке взялось слово «лодырь»? Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радио «Искатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

С тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Проходящий

0: Искатель. Советские песни. Три танкиста.
1: По границе

0: Искатели «Планета».
1: Мавзолей. Погребальное сооружение, в которое помещают останки умершего. Первым таким захоронением стал Галикарнасский мавзолей на территории нынешней Турции. В 359 году до нашей эры в нем похоронили корейского правителя Мавсола. В СССР в мавзолее на Красной площади был похоронен Ленин. Свой мавзолей имеется и в Северной Корее. КНДР основал Ким Ир Сен. Он правил страной до 1994 года. Именно ему принадлежит авторство Чучхе, государственной идеологии Северной Кореи, которая является основой жизни всех граждан страны. После его смерти власть перешла по наследству сыну Ким Чен Иру. Правил он недолго, до 2011 года. Оба государственных деятеля были похоронены в Кымсусанском мемориальном дворце «Солнце». Изначально дворец не был мавзолеем, а выполнял функцию резиденции Ким Ир Сена. Усыпальницей он стал по указу Ким Чен Ира после смерти отца. Сейчас тела обоих вождей лежат в саркофагах в двух огромных полутемных мраморных залах. Роскошь и помпезность помещений трудно описать словами. В качестве декора широко использован

0: мрамор, золото, серебро и драгоценные камни. К Имсусанскому дворцу всегда тянется очередь. Как правило, корейцы посещают мавзолей группами, предприятиями, колхозами, воинскими частями, школьными классами. При входе всех ожидает тщательный досмотр. Полагается сдать телефоны и фотоаппараты. Иностранцы тоже могут попасть внутрь. Для них вход разрешен по четвергам и воскресеньям. Особых требований гостям не предъявляют. Достаточно быть одетым в приличную одежду и не шуметь.
1: Искатели планета.

Искатель. Хочу все знать. За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, думало ли об этом руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате издания и ценности благополучно сохранились. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Кирилло-Белозерский монастырь считается жемчужиной Вологодчины. Знал монах Кирилл Белозерский, где место для монастыря выбрать. Обитель предельно гармонично вписана в ландшафт Сиверского озера. Про такие виды говорят, что они открыточные. Территория монастыря считается самой большой в Европе. Летом здесь много туристов, которых исправно доставляют круизные теплоходы, курсирующие по Волга-Балту. Монастырь был основан преподобным Кириллом в 1397 году. Стены в обители настоящие, крепостные. Во время осады литовско-польских завоевателей в 1612 году она осталась единственной непокоренной крепостью на русском севере. Обязательно стоит подняться на смотровую площадку колокольни. Отсюда не только монастырь, но и озеро предстает как на ладони. Красота такая, что глаз не оторвать. На берегу, прямо под стенами крепости, раскинулся городской пляж. Летом отбоя нет от желающих искупаться. Перед Успенским собором озадачивают надписи на каменных могильных плитах. Выбивали их лет 300 назад, но язык настолько изменился, что смысл текстов совершенно непонятен. Смотришь на буквы, как на китайские иероглифы. Тут невольно вспоминаются названия северных деревень вдоль дорог. Зуи, Виджа, Дрёгла. Что они означают? И где тот народ, что на этом языке говорил? В монастыре есть хороший музей. Раритетами считаются личные вещи преподобного Кирилла. Среди них кожаный пояс с калитою, ковш, чарка, посох, клобук, так называли монашескую шапку. Наибольший интерес вызывает шуба. Ее и шубой-то назвать сложно, скорее халат из овчины. Невозможно представить, как можно было в такой одежде пережить северную зиму. Некоторые вещи имеют настолько высокую ценность, что почитаются наравне с мощами святого. Так, в кресте-мощевике конца XVI века из собрания Сергиево-Посадского музея хранятся фрагменты шубы и клобука Кирилла Белозерского. В христианской церковной практике это редкое явление.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
0: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: «Искатели».
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Валентин Михайлович Буянов. Валентин Буянов родился в 1929 году в Подмосковье, в семье учителя. После школы поступил во второй Московский медицинский институт и с первого курса твердо решил стать хирургом. Талант молодого врача заметил сам академик Бакулев и рекомендовал Валентина Михайловича в ординатуру. Позже Буянов работал в Институте грудной хирургии и участвовал в сложнейших операциях на сердце. В 1960 году Валентин Буянов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную протезированию аорты, а в 1974 – докторскую по гастродуоденофиброскопии. Очень скоро Валентин Михайлович стал профессором и заведующим кафедрой общей хирургии во Втором медицинском институте, где и проработал до конца жизни. Под руководством Буянова развивались новые научные направления – панкреатология, эндоскопическая хирургия, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика. За исследования в области хирургии поджелудочной железы Валентин Михайлович получил государственную премию РСФСР. Особую известность принесли Валентину Буянову его учебники. Первая медицинская помощь, вышедшая в 1979 году, выдержала 8 переизданий и была переведена на многие языки. А учебник «Хирургия» до сих пор остается основным материалом для подготовки среднего медперсонала. За почти полвека врачебной практики Валентин Буянов выполнил более 8 тысяч операций на сердце, пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе. Он воспитал 19 докторов и 67 кандидатов наук, а опубликовал больше 600 научных работ. Валентин Михайлович был председателем Московского общества хирургов, членом Нью-Йоркской академии наук. Умер Валентела Валентина Михайловича, живет в его учениках.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во время Второй мировой войны разминировать объекты саперам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джуль Барс обнаружила при разминировании

0: бомбардирования участков в европейских странах в последний год войны более 7 тысяч мин и более 150 снарядов. Незадолго до парада Победы в Москве 24 июня Жюль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своем кителе.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: Ульяновск раскинулся на берегах Волги между Казанью и Самарой. Город считается полиэтническим. В нем проживают русские, татары, чуваши. Даже в общепите чувствуется восточное влияние. К примеру, в местных кафе предлагают блюда татарской кухни. Кыстыбай – это лепешка из пресного теста, начиненная пшеной кашей. Эчпачмак – аналог узбекской самсы с начинкой из баранины. Шурпа – мясной бульон с овощами. Сладость под названием чак-чак в представлении не нуждается. Город был основан в 1648 году стряпчим Богданом Хитрово. Не подумайте, что стряпчий – это повар. Так в 17 веке называлась должность царского чиновника. Помимо стряпчего, боярин Хитрово исполнял должности комнатного стольника у крюка, окольничего и оружейничего. На венце Симбирской горы он построил деревянный кремль для защиты от набегов кочевников. Город назвали Симбирском. Сегодня памятник основателю стоит на бульваре «Новый Венец». Ульяновск изобилует памятниками. Больше всех увековечен Ленин, который родом из Симбирска. На втором месте стоит писатель Иван Гончаров. Он

0: тоже родился в Симбирске. Его память увековечена мемориальной доской на родном доме на улице Гончарова и тремя памятниками в историческом центре города. Еще есть дом-памятник Гончарова на бульваре Новый Венец и мемориальная беседка Гончарова в Виновской роще. Самым оригинальным является памятник дивану Обломова, главного героя известного романа Гончарова. Он установлен в сквере неподалеку от дома, где родился русский классик. У дивана красуется пара огромных чугунных тапочек. Туристы засовывают в них ступни и охотно фотографируются. А еще в Ульяновске находится единственный в стране памятник букве «Ё». Про нее часто забывают, поэтому о существовании невезучей буквы решили напомнить таким необычным образом. В городе также есть памятники халяве, колобку, учительнице, продавцу, строителю, водовозу и даже шашлыку. Хитом считается памятник симбирциту, поделочному камню, который еще называют ульяновским янтарем.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Для Новосибирска УГРН 110-540.
3: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Так, давайте по порядку.

0: Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
0: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Копаться и искать.
1: Навигатор. Регистрационный номер L0MRTU0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это?

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Ароматы, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, герой угощения, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гроба.

0: Дай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте поговорим про устойчивое выражение «смотреть сквозь пальцы». Все знают, что оно значит. Смотреть сквозь пальцы – это намеренно не замечать недоделки, ошибки или даже что-то противозаконное. Существует и версия, что в обиходе представителей проверяющих органов был такой жест. Они прикладывали к лицу ладонь с растопыренными пальцами. Таким образом давали понять, что якобы не видят нарушений. Но, скорее всего, фраза эта пришла к нам из немецкого языка, где есть аналогичная идиома «Durch die Finger sehen». Переводится оно дословно как «закрывать лицо пальцами, чтобы закрыть себе видимое пространство». Обе версии на самом деле не противоречат друг другу. И вы по сей день можете встретить человека, который прикроет пальцами глаза, давая понять, что он все видит, но не хочет замечать происходящее.
1: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В начале Второй мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных танков, обшитых листами брони. Основная ставка была сделана на психологический эффект. Атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжелых орудий, солдаты прозвали их «Ни-1», что расшифровывается «на испуг».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вина.

0: легенд. Кыргызстан. Эпосом называют героическое повествование об истории народа или страны. Рассказ ведется от лица вымышленного или реального участника событий. Героями жанра часто являются чудо-богатыри, которые бьются захватчиками за свободу своего народа. Эпосы обычно не имеют конкретного автора. Нередко это самые разные истории, которые устно передавали в виде рассказов или песен, а потом записали, объединив в одно произведение. Собственные эпосы имеются у самых разных народов мира. У финнов это Калевала, у японцев Хэйкэ, Моногатари, у греков Илиада и Одиссея. Польза эпосов в том, что они позволяют получить хоть какую-то информацию о жизни народа во времена, когда не было письменности. Нередко события, описываемые в эпосе, являются приукрашенными, но, как писал Пушкин, «сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам урок». Кыргызский эпос называется «Манас». Он не только включен в список нематериального культурного наследия человечества, но и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос мира. Он состоит из трех крупных частей – «Манас», «Семетей» и «Сайтек». Древнее повествование посвящено подвигам народного героя Манаса. Существует несколько версий эпоса, самая большая насчитывает 937 тысяч стихотворных строк. Можно представить, какую хорошую память должны были иметь сказители, чтобы запомнить такой объем текста. Ученые не смогли установить точную дату появления эпоса. Предполагают, что описываемые события происходили в 15 веке. Первым исполнителем сказания был соратник самого Манаса, которого звали Ырчи Уулу Ыраман. Позже отдельные народные песни-плачи объединил певец Тактагул. Это произошло около 500 лет назад. В письменных источниках эпос впервые упоминается в XVI веке. В частности, в трудах персидских ученых того времени Манас представлен как реальный исторический персонаж. В 1994 году ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании тысячелетия эпоса Манас. По случаю юбилея были учреждены памятный золотой орден «Манас-1000» и памятная золотая медаль.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
5: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Столица Уругвая называется Монтевидео. На русский язык оно буквально переводится «Я вижу холм». Откуда столь странное название? Легенда рассказывает, что так воскликнул матрос, увидевший с корабля землю. Позже на этом холме основали крепость, которую нарекли Монтевидео. Крохотное поселение постепенно превратилось в гигантский мегаполис. Сейчас в столице проживает половина населения страны. Нынче Уругвай не очень известен в России, а сотню лет назад в эту южноамериканскую страну приезжало немало русских переселенцев. Все они бежали от революции. Переселенцы даже основали город Сан-Хавьер, расположенный в центре страны. Часть из них растворились в столице. Возможно, это их заслуга, что в меню столичных ресторанов нередко можно встретить русский салат. В городе есть немало классических достопримечательностей вроде музеев и памятников. Но есть такие, которые создают неповторимый колорит. Например, дважды в неделю, в воскресенье и четверг, перекрывают часть центральной улицы и превращают ее в огромный блошиный рынок. Здесь можно найти старинную посуду, поделки из агата, монеты, статуэтки и другие редкости. Среди местных этнографических раритетов следует отметить кандомбле – ритуальные танцы и церемонии, которые привнесли в Южную Америку порабощенные африканские жрецы. Этот фольклор ЮНЕСКО признала нематериальным культурным наследием человечества. Экзотические танцы можно увидеть как на подмостках театров, так и во время красочных фестивалей, которые проходят в парках Монтевидео.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте. Через президента Трумэна просьба была передана на завод, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Сибирский федеральный округ.
1: Река Мана. Истоком реки Мана является озеро Манское, которое находится на стыке Манского и Канского Белогорья. Любопытно, что через десяток километров река уходит под землю и появляется на поверхности только через километр. Затем Мана течет по долине вдоль горного хребта Манское Белогорье, который относится к горной системе Восточный Саян. Если для верховья характерны пороги, то в низовьях Мана судоходна. Очень живописна Манская петля. Место неподалеку от Красноярска, где река закладывает крутой вираж вокруг скального массива. Протяженность реки составляет 475 километров. Мана является притоком Енисея. Ее устье находится возле поселка Усть-Мана, в 30 километрах от Красноярска. В этом месте река служит естественной границей национальному парку «Красноярские столбы». В начале прошлого века в верховьях реки геологи открыли месторождение золота. Промышленная добыча велась на Юльевском прииске. В послевоенные годы по реке сплавляли лес. Максимальный уровень воды приходится на май-июнь. На берегах Маны расположены преимущественно небольшие села и поселки, включая Выезжий Лог, Большой Унгут, Урман и другие. На берегах обитают косули, рыси, белки-летяги. В реке водятся таймень, ленок, хариус. Если повезет, можно поймать стерлядь. Уловом рыбаков становятся также гальян, щука и окунь. Берега украшают кедры, рябина, черемуха. Достопримечательностями считаются манские столбы, представляющие собой скальные гряды высотой до 20 метров. Некоторые похожи на каменные арки, другие напоминают животных. С давних пор Ману облюбовали туристы-водники, которые сплавляются от поселка Береть до поселка Усть-Мана. Любителям экстрима наверняка придутся по душе верхманские пороги, которые относятся к третьей-пятой категориям сложности. Не менее популярны Соболиный и Большой Манский пороги. Ежегодно на Мане проходит 6 фестивалей, включая фестиваль «Туристическая Мана» и «Сибирская верста». На Мане снимали фильмы «Хозяин тайги», «Угрюм река» и «Сибирский цирюльник».
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
2: Хочу все знать.
1: Искатель.
2: Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: День Великой Победы на радио «Искатель». Булат Акуджава. Мы за ценой не постоим.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере – ослане. Ослан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть осланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера «Кто в артиллерию?» Гайдай ответил «Я». Также он отвечал на другие вопросы. Кто в кавалерию, во флот, в разведку? Чем вызвал недовольство начальства? «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком. «Дайте огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма «Операция И» и другие приключения Шурика.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: изобретатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал физик Виталий Лазаревич Гинзбург. Виталий Гинзбург родился в Москве в 1916 году в семье инженера и врача. Рано остался без матери, воспитывался тетей, учился дома до 11 лет, потом пошел в школу.

0: Акопполу, а затем в фабрично-заводское училище. Работал лаборантом в рентгеновской лаборатории, где познакомился с будущими известными физиками. В 1934-м поступил сразу на второй курс Московского государственного университета. В 24 года защитил докторскую диссертацию. На фронт его не взяли, хотя дважды подавал заявление добровольцам. С 1942 года Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук ФИАНА, которым руководил Игорь Тамм. Вскоре Тамм привлек его к работе над термоядерным оружием. Виталий Лазаревич предложил использовать литий-6. Это решение оказалось ключевым и более экономичным, чем дорогой тритий. В 1953-м он получил сталинскую премию первой степени за вклад в создание водородной бомбы. Научное наследие Гинзбурга огромное. Он разработал теорию переходного излучения, занимался радиоастрономией, происхождением космических лучей, физикой плазмы. Но главные достижения Виталия Лазаревича связаны со сверхпроходимостью и сверхтекучестью. В 1950-м вместе со Львом Ландау он создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию Гинзбурга-Ландау. А в 1958-м совместно со Львом Питаевским Гинзбург разработал теорию сверхтекучести. В 2003 году за эти работы Виталий Лазаревич Гинзбург получил Нобелевскую премию по физике вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Легитом. Ему было 87 лет. К тому времени он уже был академиком, лауреатом Ленинской премии, обладателем большой золотой медали имени Ломоносова, премии Вольфа и множества международных наград. Гинзбург был известен не только как ученый, но и как публичный интеллектуал. В 1955-м он подписал знаменитое письмо 300 против Лысенковщины. В 1998-м Виталий Лазаревич основал комиссию по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Последовательно выступал против клерикализации образования, защищал светский характер государства. При этом Гинзбург всю жизнь занимался наукой, преподавал, писал научно-популярные статьи, заведовал кафедрой в Московском физико-техническом институте, был главным редактором журнала «Успехи физических наук». Виталий Лазаревич умер в ноябре 2009 года на 94-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
1: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонелеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-300-79-49.
0: Радиоискатель.
5: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай,

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: нет, смог один, который не стрелял.
1: Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры 16-20 веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спаса Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук, который стоил огромных денег. Петербургский профессор Сергей Васильевич Лебедев разработал технологию производства каучука из пищевого спирта. Поскольку спирт производили из картофеля, а крупнейшим производителем этой культуры была Ярославская губерния, завод решили построить поближе к полям, в Ярославле. Колоритный город на Волге всегда был в центре внимания творческой элиты. Ему посвящали свои стихи поэты Майков, Некрасов и Ашанин. В Ярославле происходит действие романов «Война и мир», «Два капитана» и даже второй части «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. В город приезжали легендарные французы Александр Дюма-отец и Жан-Поль Сартр. В Ярославле снимали эпизоды для десятка популярных художественных фильмов, включая такие ленты, как «Экипаж», «Большая перемена» и «Кин-дза-дза».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель. Хочу все знать. В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боев под Сталинградом. Нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и демобилизовывали в зоопарке. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Автопоездом называют автомобиль-тягач с прицепом. У первого имеется двигатель, второй движется пассивно в сцепке. Любопытно, что под определение автопоезда не попадает трамвай из двух вагонов, поскольку оба вагона имеют электромоторы, и каждый способен двигаться самостоятельно. Автопоезда очень распространены в США и Австралии, поскольку в этих странах перевозка грузов осуществляется в основном автомобильным транспортом. Автопоезда выгодны, поскольку позволяют за одно и то же время перевозить больше груза. Причем работу выполняет один водитель. Во времена СССР, когда шло освоение целинных земель, автопоезда стали настоящей палочкой-выручалочкой. В 1959 году водитель Лапов из Оренбурга грузовику ЯАЗ-210 прицепил 9 прицепов и за один рейс доставлял на элеватор 70 тонн зерна. Это был рекорд. Однако рекордсмен не остановился на достигнутом. Он прицепил к грузовику 11 прицепов и продолжал возить зерно. За один рейс вес перевозимой пшеницы достигал 81,7 тонны. Груз нужно было доставить на расстояние 140 километров. Сохранились фото того времени, на которых автопоезд Лапова кажется бесконечным. Правда, тягач часто ломался от непомерной нагрузки, а управлять длинной вереницей тележек было непросто. Инициативу Лапова можно назвать самодеятельностью, поскольку формирование автопоезда шло без инженерных расчетов, методом проб и ошибок. Отсюда и большое количество поломок. Первым официальным прототипом магистрального автопоезда стал МАЗ-2000 «Перестройка», который в 1988 году сошел с конвейера Минского автозавода. На парижском автосалоне грузовик получил золотую медаль за выдающиеся технические решения. Его длина достигала почти 15 метров. Если говорить о мировых рекордах, то первое место принадлежит австралийцам. В 2003 году по дорогам штата Новый Южный Уэльс прокатился автопоезд из 87 прицепов длиной 1235 метров. Через три года рекорд был побит. В штате Квинсленд составили автопоезд из 104 прицепов длиной 1474,3 метра.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны посвящается «Минута молчания».

непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные.

Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветеран.

0: годам сирот, победивший в войне народ.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, думало ли об этом руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате и здания, и ценности благополучно сохранились.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Илья Мечников стал третьим по счету русским, получившим Нобелевскую премию. Ее вручили биологу в 1908 году с формулировкой «за труды по иммунитету». Но Мечников внес такой большой вклад в науку, что выделить что-то одно крайне сложно. Интересно, что ряд научных открытий он сделал буквально на собственной шкуре. Его первая жена Людмила скончалась от туберкулеза через 4 года после свадьбы. Безутешный Мечников выпил большую дозу морфия и рассчитывал через несколько минут встретиться с любимой в лучшем мире. Но он не рассчитал реакцию организма. Морфия оказалось слишком много, молодого ученого попросту вырвало. Через 35 лет он докажет, что организм сам защищает себя от инфекций, в том числе с помощью фагоцитов – клеток, которые поглощают вредные бактерии. Но перед этим он совершит вторую попытку суицида и опять из-за жены. Его вторая супруга заболевает брюшным тифом. Илья в панике ждет ее смерти и вкалывает себе дозу возбудителя той же болезни. Но, к счастью, оба выжили. А Мечников основывает первую в Российской империи бактериологическую станцию. Там он вместе с коллегами разрабатывает вакцины, в том числе против брюшного тифа. А еще под его руководством впервые делают прививки от бешенства, и смертность от этой болезни снижается почти в 5 раз. С возрастом он приходит к выводу, что старость – болезнь, и с ней нужно бороться. Он утверждал, что люди должны жить более 100 лет, а старение связано с неправильной работой кишечника, вызванной нарушениями его микрофлоры. Мечников первым доказал, что кисломолочные продукты полезны для здоровья, и вознес на пьедестал болгарскую молочную палочку – основу натурального йогурта. Йогурт прочно вошел в рацион, но вот панацеей от старости не стал. Сам Мечников скончался в возрасте 71 года после нескольких инфарктов. Свое тело он завещал медицине.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: шумшовый пилот ты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
3: А

0: самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
2: Восточные истории на радиоискатель.
3: Законоположение о взимании налогов в арабском халифате было основано на трудах теоретиков и сводах мусульманских хадисов правил. Здесь они выглядели весьма ясными и простыми. На самом деле, налогообложение арабского Востока было чрезвычайно запутано. Более-менее ясными были чисто мусульманские сборы. Подушная подать с христиан и иудеев и налог в пользу нищих с мусульман. Эти и остальные налоги собирались ежемесячно, но так было только в городах. При сборе налогов с земледельцев восточным правителям пришлось считаться с временами года и со временем сева и урожая. Дело в том, что принятый на мусульманском Востоке лунный год не совпадал с солнечным. Так халиф Аль-Мутадид заметил, что хлеба стоят еще совсем зеленые, а чиновники уже готовятся собирать налоги с урожая. Халиф распорядился, чтобы в лунный календарь каждые 4 года вставляли дополнительный день, чтобы компенсировать отставание лунного календаря от солнечного, на котором и основывалось земледелие. Этот указ положение не улучшил. Лунный календарь нельзя было отменить из религиозных соображений. И параллельно существовали 2 календарных года различной длины, что вызывало невероятную путаницу в бухгалтерии. Тогда, в 961 году, было решено каждые 32 года пропускать один налоговый год и таким образом хоть как-то привести в соответствие оба типа расчетов.
2: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны разминировать объекты саперам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7 тысяч мин и более 150 снарядов. Незадолго до парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своем кителе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: В Кабардино-Балкарии есть обширная туристическая зона, которую называют Приэльбрусьем. Уже из названия понятно, что она находится возле Эльбруса. Этот гигант является центром притяжения альпинистов, туристов и горнолыжников. Рядом с Эльбрусом высится гора Чигет, представляющая собой горный массив из вершин Дангу-Сарунбаши и Азау-Чигет-Карабаши. Пальма первенства по высоте принадлежит Дангу-Сарунбаши с высотной отметкой 3769 метров. Чигет – одно из самых живописных мест Кабардино-Балкарии. В переводе на русский Чигет означает «находящийся в тени». По всей видимости, название подразумевает, что гора находится как бы в тени своего знаменитого соседа Эльбруса. Любопытно, что лучший вид на вершины Эльбруса открывается не с его склонов, оттуда их сложно рассмотреть во всей красе, а с Чигета. Сверху также открывается панорама Баксанского ущелья, на дне которого приютился поселок Терскол. В километре к югу от Чигета проходит российско-грузинская граница. На склонах горы берет начало река Дангу-Сару, которая скатывается в Баксанское ущелье и впадает в реку Баксан. По склонам Чигета проложено множество туристских маршрутов. Любопытно, что на высоте, где круглый год лежит снег, летом можно увидеть бабочек. Сюда их заносят ветром из зоны альпийских лугов. Чигет хорошо известен горнолыжникам, поскольку у подножия горы раскинулся одноименный горнолыжный курорт. Он известен своими красными и черными трассами, которые по зубам только опытным спортсменам. Всего оборудовано 15 трасс. С давних пор склоны Чигета облюбовали фрирайдеры, любители кататься по целине. На склоне Чигета находится культовое кафе «Ай» со стеклянными панорамными стенами. Неофициально заведение называется «Кафе Висбора». Легендарный бард неоднократно завтракал в кафе. По его сценарию здесь снимали кинокартину «Завтрак

0: Девочки смеются.
1: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Победы на радио Искатель. Иосиф Кобзон. Мгновение.
1: Не думай о секундах свысока.

и ты порою сам.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гротов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой. То есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
0: Имеет значение.

Радио Искатель. Хочу все знать. В начале Второй мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных танков, обшитых листами брони. Основная ставка была сделана на психологический эффект. Атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжелых орудий, солдаты прозвали их «Ни-1», что расшифровывается «на испуг». Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Биробиджане на 103 FM.
1: На Дальнем Востоке есть река Бира, на берегу которой раскинулась столица Еврейской автономной области, город Биробиджан. Если с первой частью названия все понятно, то вторая вызывает вопросы. Дело в том, что река Биджан находится в сотне километров от города и не имеет к нему никакого отношения. Считается, что название пошло от исторической местности Биробиджан, которая находилась в Междуречье. В переводе с эвенкийского языка оно означает «стойбище на реке». Население Биробиджана не превышает 70 тысяч человек, поэтому вызывает уважение, что город имеет собственный университет. Официально он называется Приамурский государственный университет имени Шалом Алейхема. Это единственное государственное высшее учебное заведение на территории автономии. На 7 факультетах обучается свыше 3000 студентов, в том числе из Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Старейшим печатным изданием города считается газета «Биробиджанер Штерн», которая выходит на двух языках – идиш и русском. Ее начали издавать в 1930 году. Тогда это было единственное советское средство массовой информации на идиш. Первые 856 евреев-переселенцев из разных регионов СССР и зарубежных стран прибыли на берег Биры в 1928 году. Поскольку многие говорили только на идиш, было принято решение о выпуске национальной газеты. Первое время газета издавалась три раза в неделю, а тираж составлял 2000 экземпляров. А еще Биробиджан может похвастаться одной из самых высоких телевышек в стране. В конце 60-х годов городу с 50-тысячным населением о телевидении не приходилось даже мечтать. Непреодолимой преградой было расстояние 170 километров, которое отделяло Биробиджан от Хабаровска, откуда поступал сигнал. Пришлось на сопке высотой 350 метров построить телебашню высотой 225 метров. В сумме получилось 575 метров, выше Останкинской. Этого было достаточно, чтобы принимать телевизионный сигнал. Жители были так довольны, что контур телевышки вместе с сопкой, на которой она стоит, стал элементом герба Биробиджана.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Вместо подписей у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатели. Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: У всего на свете есть цена. И самое главное, это умение правильно ее определить. Джеки Чан. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, тот угостил его Кока-Колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте. Через президента Трумэна просьба была передана на завод, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah.

слушаете радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они покажут сами. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
3: Радиоискатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боев под Сталинградом. Нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и демобилизовывали в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.

0: правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королёв. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
1: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: С человеком что-то не так, если вы видите его пьяным в 8 утра. Для всего остального есть объяснение.
2: Дэнни Девито для радио «Искатель».

искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».
2: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг, Три мушкетера.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей. Охота требует уважения к зверю. Если стреляешь в птицу и заведомо знаешь, что не сможешь ее найти, она упадет в осоку. За этим есть неуважение. Никита Михалков. Для радио «Искатель».
1: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

радиоискатель.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твоем

0: Искатель. Хочу все знать. Количество точек на Божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная Божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.